0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Мы дали

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. До 25 сентября латвийцы, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для голосования в Сейм по почте. В Даугавпилсе в новом учебном году дефицита педагогов нет. До 15 октября в Даугавпилсе ограничено движение на улице Театра. Сад Даугавпилсской крепости получил признание на международном конкурсе. Далее подробнее об этих новостях. До 25 сентября граждане Латвии, находящиеся за рубежом, могут подать заявку на голосование на выборах в 15-й Сейм по почте. Регистрация доступна на портале государственных услуг latvia.gov.lv. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. Центральная избирательная комиссия рекомендует отправлять заполненные бюллетени как можно раньше, чтобы они успели поступить до дня выборов. Сами выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. В наступившем учебном году в сравнении с прошлым в даугавпилсских образовательных учреждениях дефицита педагогов нет. Подробнее об этом рассказала руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилса Марина Исупова.
3: За последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Я не скажу, что не будет так, что где-то нету замещенных, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической поддержки учителей очень много ресурсов направляем на то, чтобы учителя себя чувствовали хорошо, спокойно, профессионально. В рамках проекта мы реализуем такие фокус-группы, мастер-группы, группы взаимной профессиональной поддержки, да, где учителя, особенно молодые, нам очень важно, да, их поддержать сейчас, очень важно их вести в профессию, могут вот среди себе подобных, да, решать те насущные актуальные вопросы, которые им необходимы для качественной работы в школе.
2: До 15 октября в связи с восстановлением асфальтового покрытия ограничено движение на участке улицы Театра от улицы Имантес до улицы Саулес. Во время проведения строительных работ в рабочие дни с 8 утра до 17:00 введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Также будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам и указаниям организации движения. Реконструкция сада Даугавпилсской крепости получила признание в номинации «Самое долгосрочное благоустройство 2026 года» на международном конкурсе «Долгосрочность в архитектуре, строительстве и дизайне 2026 года». В конкурсе приняли участие проекты из всех трех стран Балтии. В этом году на конкурс поступили 47 заявок, которые оценивало международное жюри. В студии с новостями был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.
1: Хочу

ближайшем выпуске новостей. До 25 сентября латвийцы, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для голосования в Сейм по почте. В Даугавпилсе в новом учебном году дефицита педагогов нет. До 15 октября в Даугавпилсе ограничено движение на улице Театра. Сад Даугавпилсской крепости получил признание на международном конкурсе. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Дельта Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

папы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Синсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. До 25 сентября латвийцы, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для голосования в Сейм по почте. В Даугавпилсе в новом учебном году дефицита педагогов нет. До 15 октября в Даугавпилсе ограничено движение на улице театра. Сад Даугавпилсской крепости получил признание на международном конкурсе. Далее подробнее об этих новостях. До 25 сентября граждане Латвии, находящиеся за рубежом, могут подать заявку на голосование на выборах в 15-й Сейм по почте. Регистрация доступна на портале государственных услуг latvia.gov.lv. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. Центральная избирательная комиссия рекомендует отправлять заполненные бюллетени как можно раньше, чтобы они успели поступить до дня выборов. Сами выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. В наступившем учебном году, в сравнении с прошлым, в даугавпилсских образовательных учреждениях дефицита педагогов нет. Подробнее об этом рассказала руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилса Марина Исупова.
2: За последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Не скажу, что не будет так, что где-то нету замещенных, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической поддержки учителей очень много ресурсов направляем на то, чтобы учителя себя чувствовали хорошо, спокойно, профессионально. В рамках проекта мы реализуем такие фокус-группы, мастер-группы, группы взаимной профессиональной поддержки, да, где учителя, особенно молодые, нам очень важно, да, их поддержать сейчас, очень важно их вести в профессию, могут вот среди себе подобных, да, решать те насущные актуальные вопросы, которые им необходимы для качественной работы в школе.
1: До 15 октября в связи с восстановлением асфальтового покрытия ограничено движение на участке улицы Театра от улицы Имантес до улицы Саулес. Во время проведения строительных работ в рабочие дни с 8 утра до 17.00 введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Также будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам и указаниям организации движения. Реконструкция сада Даугавпилсской крепости получила признание в номинации «Самое долгосрочное благоустройство 2026 года» на международном конкурсе «Долгосрочность в архитектуре, строительстве и дизайне 2026 года». В конкурсе приняли участие проекты из всех трех стран Балтии. В этом году на конкурс поступили 47 заявок, которые оценивало международное жюри. В студии с новостями был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.

0: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelas.lv.
1: Pirmais sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidveisti ar Andžēju Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemju braucēji ar Elisu Ādamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvēja svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. «Ветерон Кидс» – витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты «Веселиба».
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: «Мэнес-аптека» – рецепт твоего здоровья.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu IKUS soļa.
1: Atvaino.
0: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
1: Varam.
0: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Caries Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
11: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
12: Все лучше, чем кажется.
13: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют увеличить жилищное пособие и расширить круг его получателей. 16 сентября, в день акции протеста, региональные автобусы по всей Латвии не будут курсировать. В Ауждаугавском крае реализуют второй этап проекта по ремонту социальных квартир. В Даугавпилсе до 18 сентября ограничено движение на улице Тиргоню. Жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия скандинавской ходьбой. Полный выпуск слушайте через полчаса.

Радио Алиса Плюс.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Звук поставим на

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии планируют увеличить жилищное пособие и расширить круг его получателей. 16 сентября, в день акции протеста, региональные автобусы по всей Латвии не будут курсировать. В Аугсдаугавском крае реализуют второй этап проекта по ремонту социальных квартир. В Даугавпилсе до 18 сентября ограничено движение на улице Тиргоню. Жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия скандинавской ходьбой. Далее подробнее об этих новостях. Министерство климата и энергетики планирует предложить в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. На эти цели планируется выделить 10 миллионов евро. Сейчас жилищное пособие получает около 31 тысячи домохозяйств. В результате планируемых изменений претендовать на поддержку смогут еще от 28 до 38 тысяч домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40, а то и 70 евро в месяц на одного члена семьи. Также планируется сохранить до конца года ежемесячную поддержку некоторых групп домохозяйств в виде ежемесячной скидки на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Завтра, 16 сентября, региональные пассажирские перевозчики по всей Латвии присоединятся к акции протеста «Один день без регионального общественного транспорта». В рамках акции на один день будет приостановлено выполнение автобусных рейсов на региональных маршрутах, заказанных государством. Пассажиров призывают учитывать это при планировании поездок. Актуальная информация о рейсах, которых коснется акция протеста, будет доступна на сайтах перевозчиков, в социальных сетях и на автовокзалах. Аугсдаугавское краевое самоуправление приступило к реализации второго этапа проекта по обновлению социального жилого фонда. Цель проекта – обеспечить социально и экономически уязвимых людей квартирами с достойными условиями проживания, а также сократить очередь на получение жилья из социального жилого фонда в Аугсдаугавском крае. В рамках проекта планируется отремонтировать 20 социальных квартир. Работы пройдут в Илуксте, Калкунах, Калкунской волости, Калупе, Лоциках, Старе. Стропах, Шедерской волости, Вабола и Вишкской волости. Общая стоимость проекта составляет около 350 тысяч евро. Большую часть суммы выделяет Европейский фонд регионального развития. До 18 сентября в связи с проведением работ по подключению к электроснабжению в Даугавпилсе ограничено движение на улице Тиргоню рядом с остановкой общественного транспорта Нидеркуни. На указанном участке будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. В месте размещения подъемного крана проезжая часть будет сужена. Водителей призывают быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам. Жители Даугавпилса приглашают принять участие в бесплатных занятиях скандинавской ходьбой, которые проходят по вторникам и пятницам с 9 утра. Занятия подходят людям разного возраста и уровня физической подготовки. Участники могут прийти со своими палками или воспользоваться инвентарем, предоставленным организаторами. Записаться можно по телефону 287-28523. В студии с новостями был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kurus esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентару Мэбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Нова Слип скидка 50%. Гентару Мэбелес.лв.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man arī.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
8: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. До 25 сентября латвийцы, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для голосования в Сейм по почте. В Даугавпилсе в новом учебном году дефицита педагогов нет. До 15 октября в Даугавпилсе ограничено движение на улице Театра. Сад Даугавпилсской крепости получил признание на международном конкурсе. Полный выпуск новостей через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плус, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. До 25 сентября латвийцы, находящиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться для голосования в Сейм по почте. В Даугавпилсе в новом учебном году дефицита педагогов нет. До 15 октября в Даугавпилсе ограничено движение на улице Театра. Сад Даугавпилсской крепости получил признание на международном конкурсе. Далее подробнее об этих новостях. До 25 сентября граждане Латвии, находящиеся за рубежом, могут подать заявку на голосование на выборах в 15-й Сейм по почте. Регистрация доступна на портале государственных услуг latvia.gov.lv. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. Центральная избирательная комиссия рекомендует отправлять заполненные бюллетени как можно раньше, чтобы они успели поступить до дня выборов. Сами выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября. В наступившем учебном году в сравнении с прошлым в даугавпилсских образовательных учреждениях дефицита педагогов нет. Подробнее об этом рассказала руководитель управления образования, молодежи и спорта Даугавпилса Марина Исупова.
2: За последние несколько лет этот учебный год у нас начался с того, что у нас достаточно и учителей, и технического персонала. Есть маленькие там где-то хвостики по школам, да, там 1-2 урока, где-то кому-то не укладывается в расписание, но директора эти вопросы решат. Так, чтобы, как я обычно говорю, да, приходите, у нас есть вакансия такая, возьмем сразу на работу. В этот раз я не говорю. Да, нам достаточно учителей. Ну, конечно, в течение года будут изменения, да, педагогический состав – это очень живой организм, да, люди имеют право что-то в своей жизни менять и, в конце концов, заботиться о здоровье. Я не скажу, что не будет так, что где-то нету замещенных, где-то не замещаются уроки, но учителей у нас сегодня достаточно, штат укомплектован. Мы, в свою очередь, в рамках проекта методической поддержки учителей очень много ресурсов направляем на то, чтобы учителя себя чувствовали хорошо, спокойно, профессионально. В рамках проекта мы реализуем такие фокус-группы, мастер-группы, группы взаимной профессиональной поддержки, да, где учителя, особенно молодые, нам очень важно, да, их поддержать сейчас, очень важно их вести в профессию, могут вот среди себе подобных, да, решать те насущные, актуальные вопросы, которые им необходимы для качественной работы в школе.
1: До 15 октября в связи с восстановлением асфальтового покрытия ограничено движение на участке улицы Театра от улицы Имантес до улицы Саулес. Во время проведения строительных работ в рабочие дни с 8 утра до 17:00 введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. Также будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. Водителей призывают быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам и указаниям организации движения. Реконструкция сада Даугавпилсской крепости получила признание в номинации «Самое долгосрочное благоустройство 2026 года» на международном конкурсе «Долгосрочность в архитектуре, строительстве и дизайне 2026 года». В конкурсе приняли участие проекты из всех трех стран Балтии. В этом году на конкурс поступили 47 заявок, которые оценивало международное жюри. В студии с новостями был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.

0: и без пастеризации.
1: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. Доплхерц Актив Магний 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Доплхерц. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселиба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Spīdnēs sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdveisti Aranžēju Lebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēja Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvējas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют увеличить жилищное пособие и расширить круг его получателей. 16 сентября, в день акции протеста, региональные автобусы по всей Латвии не будут курсировать. В Ауждаугавском крае реализуют второй этап проекта по ремонту социальных квартир. В Даугавпилсе до 18 сентября ограничено движение на улице Тиргоню. Жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия скандинавской ходьбой. Полный выпуск слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Катерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла об электромобилях и о том, насколько хорошо сегодня в Латвии развита инфраструктура для их зарядки. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадецлв» Карлис Мендзинч. Он является соучредителем Латвийского общества электромобилей, руководит сетью зарядки «Элипорт» в Латвии и сам пользуется электромобилем с 2017 года. И именно личный опыт позволяет ему сравнивать, насколько сильно ситуация изменилась всего за несколько лет. Когда Карлис Мендзинч приобрел свой первый электромобиль, по его словам, во всей Латвии было всего несколько возможностей для публичной зарядки. Первая же поездка зимой при температуре около минус 14 градусов стала настоящим испытанием. Сегодня же ситуация совершенно другая. По оценке Карлиса Мендзинча, инфраструктура быстрой зарядки в Латвии сейчас даже опережает реальное количество электромобилей примерно на несколько лет. Иными словами, одна из распространенных опасений, что электромобиль купить можно, а заряжать его будет негде, все меньше соответствует действительности. Большую роль сыграло создание национальной сети зарядки. Ее станции размещались таким образом, чтобы обеспечить возможность передвигаться на электромобиле не только между крупнейшими городами. На основных государственных и региональных дорогах зарядные пункты предусмотрены примерно через каждые 30-50 километров. Параллельно собственные сети развивает и частный бизнес. Карлис Мендзинч обращает внимание и на положение Латвии в европейском масштабе. По его словам, по количеству быстрых зарядных станций относительно числа зарегистрированных электромобилей наша страна находится среди лидеров. При этом полностью электрические машины пока составляют лишь немногим более 2% латвийского автопарка. Но развитие инфраструктуры – это не только увеличение количества мощных станций. Эксперт считает, что сейчас Латвии особенно не хватает более простой, медленной зарядки непосредственно в тех местах, куда человек приехал на несколько часов. Например, возле гостиницы, туристического объекта, ресторана, рабочего места или другого места отдыха. Если человек приехал из Риги, например, в Резекне на целый день, ему не обязательно заряжать машину за 20 минут. Автомобиль все равно несколько часов стоит на парковке, и именно это время можно использовать для спокойной зарядки. То же самое касается гостиниц и кемпингов. В некоторых случаях автомобиль можно зарядить даже от обычной электрической розетки, если электропроводка рассчитана на длительную нагрузку. Таким образом, по мнению Карлиса Мендзинча, следующий этап развития – не просто строить все больше быстрых станций, а создавать зарядку там, где автомобиль естественным образом находится продолжительное время. И это постепенно меняет сам принцип использования электромобиля. Машину не обязательно специально вести заправляться. Она может заряжаться, пока человек работает, спит, делает покупки или отдыхает. Полную версию программы с участием Карлиса Мендзинча можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Шепчется ветер с листвой, трется бережочек с волной, крестику ноль с палочкой ноль.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии планируют увеличить жилищное пособие и расширить круг его получателей. 16 сентября, в день акции протеста, региональные автобусы по всей Латвии не будут курсировать. В Ауждаугавском крае реализуют второй этап проекта по ремонту социальных квартир. В Даугавпилсе до 18 сентября ограничено движение на улице Тиргоню. Жители Даугавпилса приглашают на бесплатные занятия скандинавской ходьбой. Далее подробнее об этих новостях. Министерство климата и энергетики планирует предложить в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей, а также сохранить ежемесячную поддержку для защищенных пользователей электроэнергии. На эти цели планируется выделить 10 миллионов евро. Сейчас жилищное пособие получает около 31 тысячи домохозяйств. В результате планируемых изменений претендовать на поддержку смогут еще от 28 до 38 тысяч домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40, а то и 70 евро в месяц на одного члена семьи. Также планируется сохранить до конца года ежемесячную поддержку некоторых групп домохозяйств в виде ежемесячной скидки на счета за электроэнергию в размере от 20 до 25 евро. Завтра, 16 сентября, региональные пассажирские перевозчики по всей Латвии присоединятся к акции протеста «Один день без регионального общественного транспорта». В рамках акции на один день будет приостановлено выполнение автобусных рейсов на региональных маршрутах, заказанных государством. Пассажиров призывают учитывать это при планировании поездок. Актуальная информация о рейсах, которых коснется акция протеста, будет доступна на сайтах перевозчиков, в социальных сетях и на автовокзалах. Ауждаугавское краевое самоуправление приступило к реализации второго этапа проекта по обновлению социального жилого фонда. Цель проекта – обеспечить социально и экономически уязвимых людей квартирами с достойными условиями проживания, а также сократить очередь на получение жилья из социального жилого фонда в Ауждаугавском крае. В рамках проекта планируется отремонтировать 20 социальных квартир. Работы пройдут в Илуксте, Калкунах, Калкунской волости, Калупе, Лоциках, Старых Стропах, Шедерской волости, Вабола и Вишкской волости. Общая стоимость проекта составляет около 350 тысяч евро. Большую часть суммы выделяет Европейский фонд регионального развития. До 18 сентября в связи с проведением работ по подключению к электроснабжению в Даугавпилсе ограничено движение на улице Тиргоню рядом с остановкой общественного транспорта Нидеркуни. На указанном участке будет установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. В месте размещения подъемного крана проезжая часть будет сужена. Водители призывают быть внимательными и следовать установленным дорожным знакам. Жители Даугавпилса приглашают принять участие в бесплатных занятиях скандинавской ходьбой, которые проходят по вторникам и пятницам с 9 утра. Занятия подходят людям разного возраста и уровня физической подготовки. Участники могут прийти со своими палками или воспользоваться инвентарем, предоставленным организаторами. Записаться можно по телефону 287-28-523. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.

0: Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса Плюс».

0: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте урагин.лв. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Латгальской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». В минувшую пятницу в районе нового строения в магазине «Максима» или «Пепка» были оставлены покупки, приобретенные в магазине «Сенсей». Контактный номер телефона 253-77-846. В центре города был утерян ключ от автомобиля BMW, контактный номер телефона потерявшего 223-42-230. Утерян ключ от машины Volvo, контактный номер телефона 294-57-066. Утерян черный рюкзак, внутри которого были ключи и документы, на имя Александр Бондаренко. Контактный номер телефона 257-09-598. Найден кошелек, судя по внутреннему наполнению, на имя Горшанов Виктор. Контактный номер телефона 259-60-796. И на сегодня это все объявления. Больше информации у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью погода может измениться буквально за несколько часов. Утром туман, днем дождь, а дорога все еще остается мокрой. В таких условиях водителю сложнее оценить обстановку, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому в осенний период за рулем особенно важно не торопиться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения о том, как безопаснее водить в сложных погодных условиях. И прежде всего, снижайте скорость, если дорожные или погодные условия ухудшились. Даже максимально разрешенный скоростной режим не всегда означает, что ехать безопасно. Увеличивайте дистанцию до впереди едущего автомобиля. На мокрой дороге автомобилю требуется больше времени и расстояния для остановки. Не забывайте, что дождь и туман ухудшают видимость, поэтому будьте готовы к тому, что пешехода, велосипедиста или препятствие на дороге вы заметите позже. Не пытайтесь ехать быстрее, чтобы проскочить плохой участок дороги. Лучше немного сбросить скорость и оставить себе больше времени для реакции. Будьте особенно осторожны на поворотах и участках с плохим покрытием. Если дорога мокрая, автомобиль может потерять устойчивость. Важно не просто соблюдать установленное ограничение скорости, а выбрать ее с учетом реальных условий на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойного пути и безопасных дорог.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 15 сентября. Сегодня ожидается переменная облачность днем и облачная погода ночью. Температура воздуха составит от 11 градусов ночью до 19 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 74%. Вероятность осадков днем составляет 20%, а ночью возрастет до 30%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летит.

0: смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Точное время 12 часов.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

этим солнечным, теплым осенним днем в программе поздравлений в 12.03 я, Юля Сергачева, в отличном расположении духа, в отличном настроении приветствую всех радиослушателей, прильнувших к своим радиоприемникам. 15 сентября уже на календаре, экватор месяца, и если этим днем кто-то что-то празднует, или вы лично знаете такого человека, который вам не безразличен, то в течение этих 3 часов до 15.00 активно звоните, пишите, участвуйте, поздравляйте, заказывайте песни, а для приема добрых слов ваших все площадки уже давно готовы. 654-25-300 номер для звонков. Набирайте, дозванивайтесь. Либо же 20-20-10-16 присылайте смс в Вайбере, в Ватсапе тоже, по вашему выбору. Или на сайте alisaplus.lv о поводах поздравительных рассказывайте. Но если ничего праздничного не произошло сегодня, и вы просто в хорошем настроении, так же, как и я, и рада этому осеннему солнцу, можно усилить эффект радости какой-нибудь любимой музыкой. Все площадки мною названы. Всем желаю удачи в продолжении вторника и реализации всего намеченного на сегодня и с легкостью выполнения. А вот теперь вперед и с песней.

строй судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии, стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему, меняйся к лучшему, меняйся к лучшему.

0: А что касается солнца, то в Елгове тоже сегодня солнечно. И вообще не только в Даугавпилсе, а во многих городах, судя по сообщениям слушателей. Спасибо, что делитесь такой атмосферой, обстановкой и настроением своим, которое автоматически от погодных условий повышается. Даугавпилс, всем привет, пишет Рита. Тем, кто настроен на волну радио Алиса Плюс, хорошего настроения. Погода в Елгове сегодня просто супер. Солнце светит. Очень-очень-очень настроение подогревает. В Даугавпилсе у нас тоже. У вас плюс 17, у нас до плюс 19 сегодня, пообещали синоптики. И впервые за долгое время лично я шла на работу даже пешком, как кот, наслаждаясь каждым пригревом луча. Погода, песня, действительно, вместе с песней мы и продолжим. К тому же сегодня есть повод праздничный. Рита, песню, которую вы выбрали, группа «Белый день», «Весело живем на даче». И она, конечно, прозвучит, как только Виктор Королев поздравит уже хрустальным замком именинника Картенов Алексей. Принимайте, сегодня у вас день рождения Картенову Алексею Александровичу. От бабушки и дедушки поздравления, наш дорогой внук. Мы поздравляем тебя с праздником. Твои 37 сегодня. Ты уже взрослый, надежный мужчина, много знающий и умеющий. Мы желаем тебе крепкого здоровья, спокойствия в душе, уверенности в каждом дне. Пусть в семье будет мир и достаток, а работа приносит тебе радость и гордость. Знай, что мы всегда рядом, мы тебя очень сильно любим. Спокойствия, уверенности, Божьей благодати, терпения, счастья, любви. Ну и, конечно, всегда оставаться на позитиве. Алексей Александрович, пусть у вас все будет как надо.
1: В эфире программа

0: Программа поздравлений.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
5: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет – всего 5 евро. Больше

0: спальне и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gintaromebeles.lv.
1: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: О музыкальной просьбе послушать песню в исполнении группы «Белый день» «Весело живем на даче», как вы, Рита, подметили. Песня будет, песня уже в эфире звучит. А дачники, думаю, тоже воодушевились прямо сейчас, которые что ни день так переработка всего, что их непосильным трудом было взрощено на грядках в этом сезоне. Зато этот маленький домашний консервный заводик зимой придется, кстати, как никогда. Рита, хорошего и вам дня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti Aranžē Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvejas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: Уважаемые слушатели, если вдруг у вас, появилась свободная минута, перерыв, и вы вспомнили, что забыли кого-то поздравить с очень важным поводом, и с этим поводом вы можете обратиться к нам самыми различными способами, дозвонившись в эфир, поздравить лично, возможно, по номеру 654-25-00. И также можете активно принимать участие в программе поздравлений до 15.00, до 3 часов дня, еще и по номеру 20-20-10-16. Обычные сообщения направляйте сюда или в Вайбере пишите и в WhatsApp. Раиса Богданова обратилась с просьбой, вишневой просьбой, в качестве почтальона нам еще и привет от подруги Тони своей передала. Раиса, Тони, спасибо вам за внимание и в нашу сторону. Ваш дуэт спелся давно, и сейчас вам петь придется, потому что песня уже в эфире. Солнышко вам в кармашке и мощнейшие внутренние подзарядки, чтобы на все и силы, и здоровья вам хватало.

0: эфире программа поздравлений.
1: И следующее сообщение — это и привет, и просьба одновременно в одном флаконе. Алиса Плюс, здравствуйте, поставьте для хорошего человека, для Даны, песню Валерия Леонтьева «На крыльях счастливой любви». Дана, мы желаем вам удачи во всех делах сегодня, а пока несколько минут отдохните, потому что прямо по курсу музыкальная пауза с Валерием Леонтьевым уже для вас.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А следующий привет, он уже тоже традиционный. Виталию Абрамову передает привет семья. Виталий, вас очень сильно любят, ценят, крепко обнимают. Нашему любимому папочке самые лучшие пожелания в этом дне. Виталий, ваше настроение обогревают со всех сторон. И сегодня в том числе. И солнце светит ярко, и семья вас любит и ценит. И жизни без вас не представляет. И что еще для счастья нужно? А чтобы вы еще больше улыбнулись, для вас песня в эфире звучит уже.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, радио Алиса Плюс, а я спешу поздравить крестницу Диану, которой сегодня день рождения, 11 целых лет исполнилось. Дианочка, принимайте поздравления от крестного вашего, от Яниса. И пишет он, что возраст такой классный, чудесный, 11 лет всего лишь, ведь ничего невозможного нет. Ждет впереди много встреч, событий, море друзей, приключений, открытий. Пусть все вокруг и все вокруг будет только в радость. Ждет впереди много разных побед, школа, учеба, занятия, спорт. Ну а сегодня самый вкусный праздничный торт с малиновым вареньем. Тот самый и в сливках весь. Дианочка, мы вас поздравляем с праздником. Веселого вам дня рождения и исполнения желаний.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, любимый город Даугавпилс. Это вам Катя пишет. Я уже 5 лет, правда, как дома не была, живу в Германии, но так соскучилась. И, если честно, куда бы я ни направлялась, я всегда беру с собой вас в наушниках. 101.6 FM, Катенька. Благодаря вам мы уже, наверное, полмира обколесили, столько всего, ну, как бы дистанционно, но посмотрели. Катя, вам хорошего дня. Песню, которую вы попросили, она уже в эфире. И если так хочется домой, может быть, возможность прилететь у вас будет. Пусть обязательно появится такая.

0: поздравлений.
1: Друзья мои, и снова всем здравствуйте, доброго дня, и снова я у микрофона Юлия Сергачева, чтобы сказать о том, что я буду всех рада услышать в прямом эфире, и о том, что программа поздравления, она продолжается, программа добрых слов, настроение льющегося рекой, как и песни, они тоже потоком в режиме нон-стоп, ваши самые любимые будут звучать до 3 часов дня, и если есть желание что-то определенное услышать, вы только дайте знать, напомню, как это можно сделать. 654-25-00. Звоните, это номер прямого эфира, исключительно только лишь его. Дозванивайтесь. А вот если нет такой возможности, смски принимаются 20-20-10-16. Звоните, пишите, если с вами кто-то рядом за обе щеки уплетает торт. Вы постарайтесь выяснить, может быть, праздник все-таки у человека, и поздравить-то его нужно, или просто хорошего рабочего вторника пожелаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Доброго дня, прекрасного, солнечного. Какое настроение шикарное Галина написала. Сегодня выпекала блины, только завершила под ваши прекрасные песни. Настроение шедевральное. И чтобы оно закрепилось на этом уровне, вы попросили песню, да? В исполнении Лима Алекса «Неземная». Песня будет обязательно, Галина. Не теряя этого настроения, хотелось бы пожелать вам, чтобы вы вдохновлялись музыкой прямо сейчас. Может быть, помимо блинов, еще какие-то свершения произойдут у вас сегодня. Ну, а нам пару-тройку блинчиков, да со сметанкой. Хорошо?

0: Земная. Программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Igors Nikitins, uzskatu, ka politika jāsākas ar cilvēka ikdienas problēmām. Nav pieņēmami, ja pensionāram jāizvēlas starp zāliem un pārtiku, vai ģimene jābaidas no nākama rēķina. Mums vajadzīga pieejama veselības aprūpe, taisnīga sociāla politika un iespēja dzīvot ar cieņu visā Latvijā. Cilvēkam jābūt valsts prioritātei.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
5: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditan или на tavox.lv.
6: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
7: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Касса стадиона работает в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здоровья, тепла в твоей душе, гармонии во всем. А рядышком пусть будут любимые и дорогие тебе люди, и каждый день приносит повод, чтобы улыбнуться. Оставайся красивой, мудрой, женственной и обаятельной. Бориса Моисеева, поставьте, пожалуйста, любимое радио, песня «Золотая моя». Песня у нас есть, Ирина, она для вас. С днем рождения вас, с юбилеем, пусть в душе вашей всегда живет вдохновение, молодость и вера только в лучшее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Катрина Паук, что сегодня вы именинница от бабушки и брата. Для вас поздравления в этот день праздничный уже готовы. Наша дорогая, мы тебя очень сильно любим, крепко-крепко целуем и желаем тебе, чтобы ты всегда была в хорошем расположении духа, чтобы никогда не болела, крепким было твое здоровье, настроение всегда на высоте, любви детей и чтобы муж был хорошим. Катрина, конечно, хороший муж, да? Вами же выбран был. Катрина, мы вас поздравляем. Счастья вам, что льется через край во всех проявлениях любви и исполнения желаний.
2: Время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas, bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
0: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
3: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Есть две заявки музыкального характера, они не без приветов. И, само собой, сразу две песни, одна за другой, в эфир полетят. Зоенька, вам привет от сына вместе с песней «Фая, нет вай-фая». Вот так вот ваш сын сегодня пожелал вам настроение поднять. И главное, чтобы оно действительно было и никуда не пропадало. Есть еще одна заявка. Мария Малиновская пишет: «Добрый день, радиолюбимая». По поводу погоды уже писать не буду, настроение роскошное. Юлечка, будет небольшая просьба, группа «Студия», «Улетаю». Вот такой вот у меня сегодня музыкальный выбор настроения. Я всем пожелаю хорошего дня, Машенька, и вам того же. Спасибо. Fireball.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж*ть.

0: Очень сложно.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
2: Поскольку сегодня день совпадения снов, то ваши друзья скооперировались Тонечкой из столицы, прислав сообщение, попросив еще и вам его вручить вместе с песней Володи Преснякова. Они не просто написали, что день совпадения снов, они же еще и привет вам передают от всей души. Но о снах тоже расписали во всех подробностях, что они настолько бывают красочными, такими летучими, что из них не хочется возвращаться, особенно когда вот выходные, да, и готовимся к понедельнику, к новой рабочей неделе. Не то, что из кровати не хочется выползать. Хочется как можно, но подольше, раз 15 так будильник передвигать и досмотреть все эти красочные, яркие, красивые сны. Тонь, пусть и ваш день, вторая половина вторника, будет тоже такой же яркой и солнечной. С этим нам сегодня повезло всем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Плейлист, конечно, прямо по курсу такой разношерстный, я бы его назвала, но песни будут обе. Мадам Брошкина, Алла Борисовна Пугачева была запрошена Зинаидой, тоже сообщение прилетело. И следом Карина говорит: хочу послушать 5 минут назад. Чепик, пожалуйста, поставьте. Ну, давайте-ка продолжим, поскольку Зинаида написала первой с мадам Брошкиной. А потом уже, Карина, мы и вас порадуем. Напомню, что порадовать можете и вы кого-то, просто так, без повода, в программе поздравлений. Способов для этого много. Назову некоторые из них, которые вот стопроцентные. Вы можете как звонить, так и писать. И еще не забывайте на нашем сайте размещать заявки, возможно, alisaplus.lv. Если у вас есть Viber, WhatsApp или просто обычную смс-ку, направляйте на номер единый 20201016. И напомню, что звонки, все звонки ваши принимаются по номеру 654-25-300, но только лишь до 3 часов дня, поэтому если вспомните какой-то праздник, то смело звоните и поздравляйте с ним.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu – latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Int Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите до Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Int Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Давайте-ка вместе с вами. Вы же знаете, я за любой кипиш, особенно праздничный. Давайте мы поздравим вместе с вами подругу мою, Бейнарович Карину. У нее сегодня день рождения, даже, я бы сказала, юбилей. Но не буду говорить, сколько лет исполнилось, потому что, да-да-да, мы все понимаем Александра. У нас, у девушек, всегда нам 18. Вот такой вот возраст и остается внутри. Вам и этого мы пожелаем, Карина. Огромного счастья, улыбок, цветов, желаний, любых исполнений. Как пишет ваша подруга, удачи желаю во всем. Нежных и искренних слов, любви от души. И поздравляю с днем рождения. Пусть любое из желаний поскорее станет реальностью. С праздником, Карина!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что-то новое – это всегда хорошо. И следующее сообщение, смс-послание, оно о желании встретить своего человека и желательно по сердцу. Алиса Плюс, здравствуйте, любимое радио. Хотелось бы познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек, от 40 до 48 лет. Контактный номер телефона 28-993-740. Пусть и вам обязательно повезет.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

уважаемые дамы и дамы-владельцы, друзья, уважаемые слушатели, празднующие, работающие, куда-то направляющиеся, доставка эмоций, приветов и песен на волнах радио «Алиса Плюс» продолжается. И практически час у нас есть с вами для раздачи всего самого доброго. И всем еще раз доброго дня, такого же пожелаю. И добру этому необыкновенно теплая погода и солнечная тоже ведь способствует. Звоните нам, пишите, озвучивайте поводы, по которым у вас улыбка с лица, быть может, с самого утра не сходит. Поздравляйте, 654-25-00. И, кстати говоря, смс-номер по-прежнему активен, принимает ваши телеграммы теплые, текстовые, номер 2020-10-16. В WhatsApp, в Вайбере, безо всякого, а можно ли что-то послушать, сообщайте о своих желаниях этого дня.

0: Ты добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Это мы в курсе, мы сегодня вас поздравляли. И поскольку вы на работе, чтобы вам как-то там работалось, да, не так, не совсем уж скучно, мы для вас песню обязательно уже в эфир запускаем. С праздником вас еще раз! Мы желаем вам во всем удачи, продвижения. Впереди целая жизнь, и пусть море возможностей для исполнения всех ваших мечтаний у вас будет. Больших мечтаний, счастья вам, здоровья и хорошего настроения.
1: Вернуться вдруг я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

день и ночь, круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: 3. oktobrī par trešo sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem, par plaukstošu Latgali. Ja jūs vēlmēs sakrīt ar mūsu nostādnēm, balsojiet par trešo sarakstu, par atjaunoto Saskaņas centru.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
4: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
5: Также можно и без пастеризации.
4: Все вопросы по телефону 288-67-313.
6: Sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti Aranžēju Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēja ar Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils Kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvej svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
8: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: Юлечка, доброго дня. Середина первого осеннего месяца. Александра, вы всегда внимательно следите за календарем и отмечаете прекрасные в нем лишь моменты, но этот момент с какой-то легкой грустью. И об этом в начале, когда поздоровалась я уже говорила. Половина сентября – это просто что-то невообразимое. И скоро будем подарки к Рождеству покупать. Но хотелось бы, чтобы время попридержало своих коней. Можно ли, пожалуйста, послушать песню «И закон»? Поет, кажется, елка. Елка поет эту песню. Александра, спасибо вам за добрые пожелания. Песня практически в эфире. Хорошего вам дня и хорошей плодотворной рабочей недели в целом. А я напомню слушателям, что у нас остается всего лишь каких-то полчаса. Поэтому сегодня 15.09. Да, середина. Экватор. Экватор сентября. Если что-то у вас есть в планах, в плане музыки, как бы это ни звучало, или какие-то у вас планы на вечер, или вы хотели бы кому-то что-то доброе сказать, поздравить, подбодрить, хорошего дня пожелать, то пишите об этом в смс 20201016, ну или еще быстрее дозванивайтесь в эфир. Номер студии 654-2530.
1: В эфире программа поздравлений.

Несколько фраз, несколько слов, и вот они уже влюблены. Они глядят из окон квартир.

0: или программа поздравлений.
1: Людмила написала, сообщив, что Евланов Павел сегодня празднует свой Новый год жизни, день рождения, и мама Наташа, сестра Лена. Людмила, само собой, все поздравляют вас сегодня, Павел, и коллеги, я уверена, и друзья ваши. И все мы желаем, чтобы в делах у вас всегда был порядок, и всегда все у вас было хорошо, сопутствует пусть успех. Денег вам побольше, здоровья не меньше. Верных друзей и любимых рядышком людей я попросили для вас Стаса Михайлова, как бы это ни звучало. Берега мечты, пусть все ваши мечты сбудутся.
2: Не зовут меня с собой в свой дивный край, где по солнышку на каждого

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый день. Пока успеваем, и мы бы хотели от всей души, от родителей поздравления передать в эфир для доченьки любимой Катрины. У нее сегодня день рождения, песню «Фантазеры», если поставите, будем вам благодарны. Конечно, поставим. Катрина, во-первых, принимайте поздравления от родителей, которые вас очень сильно любят, и они пишут, что вы хоть и встали уже взрослой, красивой, умной, сильной, потрясающей женщиной, но для них вы всегда останетесь тем самым маленьким солнышком. Мы желаем, чтобы солнышко внутри вас всегда разливалось своим светом, чтобы все ваши мечты делали вас еще счастливее. И не просто мечтайте, а пусть все сбывается шаг за шагом, день за днем. Красивого праздника вам, запоминающегося только хорошим чем-то, и уверенности в каждом шаге.

0: Программа поздравлений.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Карта лояльности Веселыба уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках на пищевые добавки для укрепления организма, скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%, а также ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
0: На радио Алиса Плюс

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, поскольку программа поздравлений скоро завершает свое звучание на сегодня только лишь, я сразу объединю два этих поздравления, потому что песня очень подходящая и к двум случаям подходит как никогда. Давайте-ка начнем с первого. Алиса Плюс, здравствуйте, я хочу поздравить свою любимую жену с именинами. Передайте привет Татьяне от Петра. Танечка, мы вас поздравляем с праздником. Пусть ваша жизнь вся будет яркой, как сплошной праздник. Любви вам, бесконечного счастья, тепла, радости. И сегодня солнышко для вас светит. Мы вам песню Андрея Губина «Девушки, как звезды» отправим. И еще эта песня отправляется Элза к вам. А что за повод? Алиса Плюс, здравствуйте. Мы уже 2 недели учимся в ДУ, в Даугавпилсском университете, с такой замечательной новой моей подругой. А видели бы вы, какая она красивая. Вы знаете, одна история была как-то. Поступили в один день и в один день к ЗАГСу пошагали. Но, Элза, это мы, конечно, ни на что и ни на кого не намекаем. Мы вам просто пожелаем хорошего дня и успешного нового учебного года.

0: как она.
1: Друзья мои, пусть солнце светит нам на протяжении всего этого дня, придавая силы настроения продержаться и не утонуть в заботах рабочих. Рада была и сегодняшней встрече с вами в рамках программы поздравлений на волнах радио «Алиса Плюс». Я Юля Сергачева. Эти 3 часа провела с удовольствием. Надеюсь, что и вы тоже. И поставим пока запятую временно. А услышимся уже завтра с вами ровно в полдень, в 12:00. А пока можете уже заполнять наш сайт добрыми словами, поздравлениями и праздниками alisaplus.lv, чтобы к завтрашнему эфиру уже прийти подготовленными. Спасибо за сегодня. Услышимся завтра. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сентябрь для дачников – время приятное. Но есть у него и одна проблема. Яблок уродилось столько, что уже не знаешь, куда их складывать. И, казалось бы, предложи соседу, а у соседа свои. Варенье сварено, компот закрыт, а яблоки все продолжают падать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек о том, что делать с яблоками после сбора урожая и как сохранить их подольше. И прежде всего, не складывайте на хранение поврежденные яблоки. С червоточинами, вмятинами или признаками гнили их лучше использовать в первую очередь. К примеру, испечь ароматный яблочный пирог с корицей. Яблоки для длительного хранения собирайте аккуратно. Старайтесь не ронять их и не повреждать кожицу. Даже небольшое повреждение может привести к порче. Хранить яблоки лучше в прохладном, темном и сухом месте. Подойдет погреб или другое помещение, где нет резких перепадов температур. Не мойте яблоки перед закладкой на хранение. Вода может повредить их естественную защиту и ускорить порчу. А если яблок слишком много, из них можно сделать сок, пюре, джем, варенье, просто высушить или сварить компот. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Вкусных вам заготовок и ароматных яблочных пирогов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной, осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 4 метров в секунду.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mota, savas valsts un novada patriota. Latgali joporstvo mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. Oktobrī pa 14. Sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билешу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
7: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
8: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebeles.lv.
9: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

0: ietekmē mūsu ikdienu, tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Акционерное общество Латвийская кредитная помощь программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
5: Также можно и без пастеризации.
4: Все вопросы по телефону 288-67-313.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смелгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжении дня погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной, осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 4 метров в секунду.

0: скучаю.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя ты больше не.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смилгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top!
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
7: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
8: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Jaunajā kārtā izai materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas? Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Kādas cenas veikalo stop? Tikai 3 dienas.
1: To 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti. Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, €79. Zobu pasta Elmex, Caries Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян черный кошелек, внутри которого был студенческий билет. Контактный номер телефона 295-08-595. Утерян кошелек с документами и банковской картой на имя Виктор Смилгин. Нашедшего просьба звонить по телефону 281-33-010. Найден кошелек, внутри которого документы, на имя Виктор Горшанов. Контактный номер телефона 259-60-796. И это все объявления на сегодня. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли наш

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: продолжении дня погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной, осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 4 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Labdien, mani mīļie novadnieki. Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Valodās, ko es saprotu, valodās, kuras ikdienā lietoju. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piedrīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti ar Andžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēji ar Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvej svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasas strādā sestdien un svētdien no 2010.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
7: Электромобилитате нау тикай пар авто. Та ир пар то, но ка мэс асам аткариги. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
8: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, ГАИ.

0: Паренек.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: 61-й Мэшцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeshcims.lv. 61-й Мэшцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 7 vakarā. Yeah.

продолжении дня погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной, осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 20, а ближе к ночи опустится до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, скорость до 4 метров в секунду.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

ищу в ночи, где в дверях оставлены ключи, где сгорали рядом две свечи, ты и я и ты.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Esmu Aivars Smants, piedzimis Daugavpilī, mācījies pirmajā vidusskolā, pabeidzis Daugavpils universitāti. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Карта лояльности Веселиба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселиба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 106 FM.
1: Алиса Плюс.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовешь

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, viens naktī.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же ты?

уже давным-давно все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.